0: Пада, то без може трудно рада, на видок шестих твоих фантастичных сот, а шумлево зимний пот. Ада, то не впада, все, что выбрик маскарада.
1: Змилуйся!

0: всех штук сидящих кляс.
1: А, да. Не выпада.
0: Где бы Хубаня, где кругла? Ты кто бы тем, а лжейстом, уже с ними чал, под игоною в падыне встал.
2: Радио Погода. Najlepsze do słuchania.